Андрей Дому, утро по навеселиться, да се шпиля, шпиля. Mi padalje kam? Pravi Daniel.